0: Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет.
1: Слушайте Иваново ФМ. Первое областное радио.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Слушайте «Иваново ФМ».

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ».

0: Иванове 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. В Иванове прошла торжественная церемония награждения «С любовью к городу». Мероприятие было приурочено к празднованию 155-летия Иванова. Звание «Почетный гражданин» города Иваново были удостоены 9 человек. Также были вручены знаки отличия за заслуги перед городом Иваново и общественное признание. Лауреатами в 9 номинациях стали еще 24 ивановца. По завершении церемонии все награжденные получили в подарок книгу «Город трудовой доблести Иваново. В судьбах его героя, почетного гражданина». Праздничную атмосферу поддержали творческие номера в исполнении солистов заслуженного коллектива «Вокалис» Софии Беловой, солиста Макара Смыслова и коллектива «Вокалис». В конце августа ожидается всплеск активности клещей. Об этом известием рассказала кандидат медицинских наук Ольга Шипулина. По ее словам, клещи переносят не только энцефалит, но и боррелиоз, а также ряд других заболеваний. Причем один клещ может быть носителем нескольких инфекций сразу. Тем временем в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что за минувшую неделю в Ивановской области зарегистрировано около 1400 обращений за медпомощью по поводу укусов клещей. Случаев заболевания клещевыми инфекциями среди ивановцев не зарегистрировано. Единые учебники появятся в школах уже в этом году. В Минпросвещении анонсировали завершение внедрения полной линейки единых учебников по истории для 5-9 классов. Кроме того, школа получит единые пособия по обществознанию для 9-10 классов. В ведомстве отметили, что обновленный федеральный перечень учебников охватывает все остальные школьные предметы, включая историю воссоединенных регионов и обществознание для колледжей. Две трети опрошенных россиян тратят больше всего денег летом. Об этом сообщает газета «РУС» со ссылкой на исследование. Еще 27% фиксируют самые высокие расходы зимой. А осенью и весной увеличивают траты до максимума лишь по 3,5% респондентов. Основная статья затрат для граждан летом – отпуск. Также в списке ремонт квартиры или дома, дачи и летний досуг. Среди других частых трат – ремонт автомобиля, праздники и шопинг. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 82 рубля 46 копеек. Официальный курс евро 95 рублей 60 копеек ровно.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается пасмурная погода, возможен сильный дождь, местами грозы. Атмосферное давление ниже нормы 742 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 81%. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +19.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: Мясной гурман.
6: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова 25Б.
7: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
8: Плитка в Мосплитке, плитка в Мосплитке, плитка в Мосплитке. Сантехника тоже.
9: Иваново, Октябрьская, 16.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Занавес времени. Поехали! История государства российского. Что было в этот день? 12 августа.
1: Год 1912.
2: День военно-воздушных сил России. Для россиян покорение неба стало возможным в 1910 году, когда был сформирован Императорский военно-воздушный флот. Распоряжением царя Николая II была создана специальная часть для развития нового рода войск. На заре истории военно-воздушного флота его основной функцией являлась разведка. После появления знаменитого Ильи Муромца Игоря Сикорского начала развиваться дальняя авиация. Военно-воздушные силы СССР не имели себе равных по количеству боевых самолетов, ибо воздушный щит должен был надежно прикрывать танковый меч и большой флот страны Советов. Серьезный удар по ВВС нанесла Великая Отечественная война. Самым рекордным по потерям за всю войну оказался июнь 41 года. Используя фактор внезапности, немцы захватили и уничтожили более 2000 самолетов, тогда как потери Германии составили 35 истребителей. После победы над врагом советские власти серьезно задумались об улучшении военно-воздушных сил. Было принято решение о скорейшей и глубочайшей модернизации ВВС. За 65 послевоенных лет советская авиация прошла путь от фанерных поршневых самолетов военной поры до сверхзвуковых машин четвертого поколения. Наши летчики сражались в небе Кореи, Вьетнама, Египта и Афганистана. Сегодня военно-воздушные силы России – важнейшая составная часть вооруженных сил страны. В 2015 году указом президента военно-воздушные силы были объединены с войсками военно-космической обороны и составили новый вид войск – воздушно-космические силы.
1: Год 2000.
2: Катастрофа с атомной подлодкой «Курск» во время учений в Баренцевом море. К-141, атомная подводная лодка с крылатыми ракетами, была заложена в Северодвинске в 1992 году. В 1999 году во время операции НАТО против Югославии «Курск» вел скрытное наблюдение за авианосцем США «Теодор Рузвельт», с которого самолеты наносили удары по Югославии. За время того похода «Курск» отработал 5 условных атак по реальным целям. 12 августа 2000 года во время учений в Баренцевом море экипаж должен был провести пуск крылатой ракеты и торпедную стрельбу по учебной цели. Произошла авария, в результате которой лодка затонула в 175 километрах от Североморска. На борту в момент катастрофы находилось 118 человек, все они погибли. Останки большинства из них были позднее подняты на поверхность и захоронены. В честь погибших членов экипажа подводной лодки одна из горных вершин Центрального Кавказского хребта была названа Курск.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Устроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
7: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольная «Юзберг Лагер Зеро». Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. ОГРН 12-230.

0: Юнит – чемпион по удержанию цен. Супербренды по 99 рублей. Бытовая химия высокого качества по низким ценам. Юнит – приходи и убедись лично.
1: Лучшее предложение этой недели в Smart. Масло подсолнечное с добавлением оливкового. Олейна. 1 литр 129,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Иваново FM.

0: Иванове 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. В Иванове прошла торжественная церемония награждения «С любовью к городу». Мероприятие было приурочено к празднованию 155-летия Иваново. Звание «Почетный гражданин» города Иваново были удостоены 9 человек. Также были вручены знаки отличия за заслуги перед городом Иваново и общественное признание. Лауреатами в 9 номинациях стали еще 24 ивановца. По завершении церемонии все награжденные получили в подарок книгу «Город трудовой доблести Иваново в судьбах его героя, почетного гражданина». Праздничную атмосферу поддержали творческие номера в исполнении солистов заслуженного коллектива «Вокалис» Софии Беловой, солиста Макара Смыслова и коллектива «Вокалис». В конце августа ожидается всплеск активности клещей. Об этом известием рассказала кандидат медицинских наук Ольга Шипулина. По ее словам, клещи переносят не только энцефалит, но и боррелиоз, а также ряд других заболеваний. Причем один клещ может быть носителем нескольких инфекций сразу. Тем временем в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что за минувшую неделю в Ивановской области зарегистрировано около 1400 обращений за медпомощью по поводу укусов клещей. Случаев заболевания клещевыми инфекциями среди ивановцев не зарегистрировано. Единые учебники появятся в школах уже в этом году. В Минпросвещении анонсировали завершение внедрения полной линейки единых учебников по истории для 5-9 классов. Кроме того, школа получит единые пособия по обществознанию для 9-10 классов. В ведомстве отметили, что обновленный федеральный перечень учебников охватывает все остальные школьные предметы, включая историю воссоединенных регионов и обществознание для колледжей. Две трети опрошенных россиян тратят больше всего денег летом. Об этом сообщает газета «РУС» со ссылкой на исследование. Еще 27% фиксируют самые высокие расходы зимой, а осенью и весной увеличивают траты до максимума лишь по 3,5% респондентов. Основная статья затрат для граждан летом – отпуск. Также в списке ремонт квартиры или дома, дачи и летний досуг. Среди других частых трат – ремонт автомобиля, праздники и шопинг. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 82 рубля 46 копеек. Официальный курс евро 95 рублей 60 копеек ровно.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается пасмурная погода, возможен сильный дождь, местами грозы. Атмосферное давление ниже нормы 742 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 81%. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +19.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
3: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой... Значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
4: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол», Шевченко, 19.
5: Лучшее предложение этой недели в «Смарт». Масло подсолнечное с добавлением оливкового. «Олейна». 1 литр 129,90. Цены действительны во всех магазинах «Смарт». «Смарт». Низкие цены для лучшей жизни.
6: «Бегам» снижает цены. Только 14 и 15 августа в честь Дня строителя. «Бегам» дарит грандиозные скидки до 30% на весь инструмент, садовую технику, расходные материалы, товары для отопления и водоснабжения. «Бегам» – построй свою выгоду.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
1: Собираясь в лес, даже ненадолго, обязательно возьмите с собой полностью заряженный телефон, воду, небольшой перекус, спички или зажигалку, таблетки, которые вы принимаете на постоянной основе, свисток и компас.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: Иваново FM.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Как связана Третьяковская галерея и компания Huawei? Третьяковская галерея анонсировала выставку вокруг пейзажа, частью которой станут фотографии победителей конкурса мобильной фотографии Huawei X-Mage. В экспозицию также войдут снимки, созданные на смартфоны новой серии Huawei Pura 90S. Выставка пейзажной фотографии объединит около 130 работ более 30 авторов. Посетители увидят произведения из собрания галереи, а также современные снимки участников конкурса Huawei X-Mage. Экспозиция охватит период с конца 19 века до наших дней и покажет, как менялось восприятие природы в фотографии. Проект расскажет об эволюции жанра, от первых экспериментов, связанных с традициями живописи, до современных художественных подходов. Отдельное внимание уделено фотографии как самостоятельному виду искусства. Посетители смогут увидеть различные подходы к изображению пейзажа, от документальной съемки до художественных экспериментов с композицией, ракурсом и восприятием пространства. Часть выставки будет посвящена современным возможностям мобильной фотографии. Работы победителей конкурса Huawei X-Mage покажут, как смартфоны становятся инструментом для создания художественных снимков и помогают раскрывать новые способы работы с пейзажем. Регистрация на участие в конкурсе Huawei X-Mage Awards 2026 уже открыта на официальном сайте Huawei в разделе «Комьюнити». Заявки принимаются до 30 августа 2026 года. Победители конкурса будут объявлены позже. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
5: Выгодно?
6: Да.
5: Где?
6: В высшей лиге.
7: Там отсливка 69,90. Перец грунтовой 79,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 6 по 12 августа в высшей лиге.
8: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Иванове 8 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. В Иванове прошла торжественная церемония награждения «С любовью к городу». Мероприятие было приурочено к празднованию 155-летия Иванова. Звание «Почетный гражданин» города Иванова были удостоены 9 человек. Также были вручены знаки отличия за заслуги перед городом Иваново и общественное признание. Лауреатами в 9 номинациях стали еще 24 ивановца. В завершение церемонии все награжденные получили в подарок книгу «Город трудовой доблести Иванова в судьбах его героя, почетного гражданина». Праздничную атмосферу поддержали творческие номера в исполнении солистов заслуженного коллектива «Вокалист» Софии Беловой, солиста Макара Смыслова и коллектива «Вокалист». В конце августа ожидается всплеск активности клещей. Об этом известием рассказала кандидат медицинских наук Ольга Шипулина. По ее словам, клещи приносят не только энцефалит, но и боррелиоз, а также ряд других заболеваний. Причем один клещ может быть носителем нескольких инфекций сразу. Тем временем в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что за минувшую неделю в Ивановской области зарегистрировано около 1400 обращений за медпомощью по поводу укусов клещей. Случаев заболевания клещевыми инфекциями среди ивановцев не зарегистрировано. Единые учебники появятся в школах уже в этом году. В Минпросвещении анонсировали завершение внедрения полной линейки единых учебников по истории для 5-9 классов. Кроме того, школа получит единые пособия по обществознанию для 9-10 классов. В ведомстве отметили, что обновленный федеральный перечень учебников охватывает все остальные школьные предметы, включая историю воссоединенных регионов и обществознание для колледжей. Две трети опрошенных россиян тратят больше всего денег летом. Об этом сообщает газета «РУС» со ссылкой на исследование. Еще 27% фиксируют самые высокие расходы зимой, а осенью и весной увеличивают траты до максимума лишь по 3,5% респондентов. Основная статья затрат для граждан летом – отпуск. Также в списке ремонт квартиры или дома, дачи и летний досуг. Среди других частых трат – ремонт автомобиля, праздники и шопинг. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 82 рубля 46 копеек. Официальный курс евро 95 рублей 60 копеек ровно.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается пасмурная погода, возможен сильный дождь, местами грозы. Атмосферное давление ниже нормы 742 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 81%. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +19.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусная колбаса. Басы и деликатесы для всей семьи.
7: Мясной гурман.
8: Привет, ты чего грустный такой?
9: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
8: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция, замена стекла с гарантией. Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. Битстоп, Смирнова, 96.
10: Акция до конца месяца, подробности у консультантов.
11: Идеальный летний вечер звучит как... Безалкогольное Юсберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
12: О, Суздальский пивовар. Владимирская область, село Чирикова. ОКН 13-203.

0: лампы по 99 рублей. Бытовая химия высокого качества по низким ценам. Юнит. Приходи и убедись лично.
1: Лучшее предложение этой недели в Smart. Масло подсолнечное с добавлением оливкового. Олейна. 1 литр 129,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
2: Бегам снижает цены. Только 14 и 15 августа в честь Дня строителя. Бегам дарит грандиозные скидки до 30% на весь инструмент, садовую технику, расходные материалы, товары для отопления и водоснабжения. Бегам. Построй свою выгоду.
3: Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Сантехника. Тоже.
4: Иваново, Октябрьская, 16.
5: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: болит.
1: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
2: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
3: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
2: Телефон 59-29-49. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
5: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. LG X50 получит новую базовую версию. Детали пока неизвестны, но в руководстве завода планы подтвердили. Напомним, сейчас дорестайлингового X50 в продаже нет. Дилеры предлагают только более дорогой X50+, но более доступная версия с упрощенной мультимедийкой и без некоторых функций может вернуться. Концерн Чанган сертифицировал в России «Аватар 07». Это высокотехнологичный гибридный кроссовер D-класса. Совокупный запас хода больше 1000 километров. Средний расход меньше литра на 100 километров. До 100 километров в час машина разгоняется быстрее, чем за 5 секунд. Салон сделан с акцентом на современные цифровые решения. «АвтоВАЗ» открыл подписку на «Ладу Ларгус». Цена пока неизвестна, но предположительно около 45 тысяч рублей в месяц. Первый взнос, как при кредите, не нужен. В цену включены ОСАГО и КАСКО, техобслуживание, шиномонтаж и сезонное хранение резины. Из расходов остается только топливо. После истечения годовой подписки можно взять новую машину. Лето – тяжелое время для автомобиля. Особенно в жару растут риски перегрева двигателя. Признаков поломки много. Например, стрелка температур уходит выше нормы или постоянно работает вентилятор. В салоне может появляться запах антифриза. Или печка начинает дуть холодным. Подробнее о том, почему перегревается двигатель и что с этим делать, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
4: «Моя машина».
6: Реклама на Иваново FM.
7: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. «Нити» – дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
8: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
9: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
10: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
11: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая, 39, корпус 1. 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM, первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроимгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: «Бетонстрой». Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с «Гриль-сезон» начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: Полипы кишечника часто никак себя не проявляют, но именно они могут стать причиной развития рака кишечника. Большинство полипов можно обнаружить и удалить в СМ-клиника. Это эффективная профилактика одного из самых распространенных онкологических заболеваний. СМ-клиника Иваново. Здоровье начинается с профилактики. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
9: Выгодно?
10: Да.
9: Где?
10: В высшей лиге.
11: Шашлык грузинский из свинины 399,90. Дыня колхозница 69,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 6 по 12 августа в высшей лиге.
12: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
13: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юзберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
14: ООО «Суздальский пивовар», Владимирская область, село Чиликово, ОГРН 12-233-5-363.
15: Как я мечтала о своей комнате, когда была подростком. Мне хотелось создать свой собственный мир. Теперь я могу подарить эту возможность своему ребенку.
16: Семейные истории про мебель начинаются в Соколе. Только в августе подростковая комната «Паскаль» всего за 27 990 рублей. Мебельный центр «Сокол», Шевченко, 19.
17: Лучшее предложение этой недели в «Смарт». Масло подсолнечное с добавлением оливкового. «Олейна». 1 литр 129,90. Цены действительны во всех магазинах «Смарт». «Смарт». Низкие цены для лучшей жизни.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
1: Если вы отдыхаете с ребенком у воды, ни на секунду не оставляйте его без присмотра. Дети очень любопытны, а вода не прощает ошибок.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: На работе с вами Иванова FM.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В России резко вырос спрос на краткосрочные полисы ОСАГО. По данным Национальной страховой системы, за первое полугодие водители оформили около 13 миллионов таких договоров, в 6 раз больше, чем годом ранее. Короткие полисы теперь занимают уже больше трети всех продаж ОСАГО. Чаще всего их оформляют водители такси. При этом средняя стоимость краткосрочного полиса снизилась. Это связывают с высокой конкуренцией между страховыми компаниями. Представители поколения Z массово отказываются от получения водительских прав, предпочитая такси и общественный транспорт. Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на исследование. Почти каждый третий опрошенный признался, что боится садиться за руль, а четверть отпугивают высокие цены на топливо. Более половины участников исследования считают, что личное авто в городе теряет смысл из-за развитого общественного транспорта, велосипедов и приложений для заказа такси. Кроме того, почти 80% респондентов заявили, что предпочли бы потратить деньги на отпуск. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроимгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
5: Привет! Ты чего грустный такой?
6: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
5: А я тебе говорил, звони в «Битстоп». Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон. 95-22-22. 95-22-22. Битстоп. Смирнова, 96.
7: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
8: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
9: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные, потому что только они одни способны сесть за руль.
10: Пьяный олень дороги не хозяин.
11: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая, 39, корпус 1. 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Бегам снижает цены. Только 14 и 15 августа. В честь Дня строителя. Бегам дарит грандиозные скидки до 30%. На весь инструмент, садовую технику, расходные материалы, товары для отопления и водоснабжения. Бегам. Построй свою выгоду.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Иваново ФМ. Первое областное радио.

0: 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. В Иванове прошла торжественная церемония награждения «С любовью к городу». Мероприятие было приурочено к празднованию 155-летия Иванова. Звание «Почетный гражданин» города Иваново были удостоены 9 человек. Также были вручены знаки отличия за заслуги перед городом Иваново и общественное признание. Лауреатами в 9 номинациях стали еще 24 ивановца. По завершении церемонии все награжденные получили в подарок книгу «Город трудовой доблести Иваново. В судьбах его героя и почетного гражданина». Праздничную атмосферу поддержали творческие номера в исполнении солистов заслуженного коллектива «Вокалис» Софии Беловой, солиста Макара Смыслова и коллектива «Вокалис». В конце августа ожидается всплеск

0: активности клещей. Об этом известием рассказала кандидат медицинских наук Ольга Шипулина. По ее словам, клещи переносят не только энцефалит, но и боррелиоз, а также ряд других заболеваний. Причем один клещ может быть носителем нескольких инфекций сразу. Тем временем в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что за минувшую неделю в Ивановской области зарегистрировано около 1400 обращений за медпомощью по поводу укусов клещей. Случаев заболевания клещевыми инфекциями среди ивановцев не зарегистрировано. Единые учебники появятся в школах уже в этом году. В Минпросвещении анонсировали завершение внедрения полной линейки единых учебников по истории для 5-9 классов. Кроме того, школа получит единые пособия по обществознанию для 9-10 классов. В ведомстве отметили, что обновленный федеральный перечень учебников охватывает все остальные школьные предметы, включая историю воссоединенных регионов и обществознание для колледжей. 2/3 опрошенных россиян тратят больше всего денег летом. Об этом сообщает газета «РУС» со ссылкой на исследование. Еще 27% фиксируют самые высокие расходы зимой, а осенью и весной увеличивают траты до максимума лишь по 3,5% респондентов. Основная статья затрат для граждан летом – отпуск. Также в списке ремонт квартиры или дома, дачи и летний досуг. Среди других частых трат – ремонт автомобиля, праздники и шопинг. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
1: Курс валюты на Иваново FM.
0: Доллар сегодня стоит 82 рубля 46 копеек. Официальный курс евро 95 рублей 60 копеек ровно.
1: Радиоканал Иваново FM для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново FM.
0: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается пасмурная погода, возможен сильный дождь, местами грозы. Атмосферное давление ниже нормы 742 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 81%. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +19.
1: Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. Поехали! История государства российского. Что было в этот день? 12 августа.
1: Год 1912.
2: День военно-воздушных сил России. Для россиян покорение неба стало возможным в 1910 году, когда был сформирован Императорский военно-воздушный флот. Распоряжением царя Николая II была создана специальная часть для развития нового рода войск. На заре истории военно-воздушного флота его основной функцией являлась разведка. После появления знаменитого Ильи Муромца Игоря Сикорского начала развиваться дальняя авиация. Военно-воздушные силы СССР не имели себе равных по количеству боевых самолетов, ибо воздушный щит должен был надежно прикрывать танковый меч и большой флот страны Советов. Серьезный удар по ВВС нанесла Великая Отечественная война. Самым рекордным по потерям за всю войну оказался июнь 41 года. Используя фактор внезапности, немцы захватили и уничтожили более 2000 самолетов, тогда как потери Германии составили 35 истребителей. После победы над врагом советские власти серьезно задумались об улучшении военно-воздушных сил. Было принято решение о скорейшей и глубочайшей модернизации ВВС. За 65 послевоенных лет советская авиация прошла путь от фанерных поршневых самолетов военной поры до сверхзвуковых машин четвертого поколения. Наши летчики сражались в небе Кореи, Вьетнама, Египта и Афганистана. Сегодня военно-воздушные силы России – важнейшая составная часть вооруженных сил страны. В 2015 году указом президента военно-воздушные силы были объединены с войсками военно-космической обороны и составили новый вид войск – воздушно-космические силы.
1: Год 2000.
2: Катастрофа с атомной подлодкой «Курск» во время учений в Баренцевом море. К-141, атомная подводная лодка с крылатыми ракетами, была заложена в Северодвинске в 1992 году. В 99 году во время операции НАТО против Югославии «Курск» вел скрытное наблюдение за авианосцем США «Теодор Рузвельт», с которого самолеты наносили удары по Югославии. За время того похода «Курск» отработал 5 условных атак по реальным целям. 12 августа 2000 года во время учений в Баренцевом море экипаж должен был провести пуск крылатой ракеты и торпедную стрельбу по учебной цели. Произошла авария, в результате которой лодка затонула в 175 километрах от Североморска. На борту в момент катастрофы находилось 118 человек, все они погибли. Останки большинства из них были позднее подняты на поверхность и захоронены. В честь погибших членов экипажа подводной лодки одна из горных вершин Центрального Кавказского хребта была названа Курск.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Окна, двери, потолки, Росстрой.
5: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
4: Росстрой.
5: 57-71-17.
6: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
7: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юзберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: ООО «Суздальский пивовар», Владимирская область, село Чирикова, ОКН 13-250.

0: 99 рублей. Бытовая химия высокого качества по низким ценам. Юнит. Приходи и убедись лично.
1: Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Сантехника тоже.
0: Иваново, Октябрьская, 16.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Как связана Третьяковская галерея и компания «Huawei»? Третьяковская галерея анонсировала выставку вокруг пейзажа, частью которой станут фотографии победителей конкурса мобильной фотографии Huawei X-Mage. В экспозицию также войдут снимки, созданные на смартфоны новой серии Huawei Pura 90S. Выставка пейзажной фотографии объединит около 130 работ более 30 авторов. Посетители увидят произведения из собрания галереи, а также современные снимки участников конкурса Huawei X-Mage. Экспозиция охватит период с конца 19 века до наших дней и покажет, как менялось восприятие природы в фотографии. Проект расскажет об эволюции жанра, от первых экспериментов, связанных с традициями живописи, до современных художественных подходов. Отдельное внимание уделено фотографии как самостоятельному виду искусства. Посетители смогут увидеть различные подходы к изображению пейзажа, от документальной съемки до художественных экспериментов с композицией, ракурсом и восприятием пространства. Часть выставки будет посвящена современным возможностям мобильной фотографии. Работы победителей конкурса Huawei X-Mage покажут, как смартфоны становятся инструментом для создания художественных снимков и помогают раскрывать новые способы работы с пейзажем. Регистрация на участие в конкурсе Huawei X-Mage Awards 2026 уже открыта на официальном сайте Huawei в разделе «Комьюнити». Заявки принимаются до 30 августа 2026 года. Победители конкурса будут объявлены позже. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Точные анализы – основа правильного лечения. В СМ-клиника работает собственная современная лаборатория. Это значит высокая точность результатов, строгий контроль качества и отсутствие лишних задержек. Более 1000 видов лабораторных исследований. Быстро, удобно и с максимальной достоверностью. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Выгодно?
4: Да!
3: Где?
4: В высшей лиге.
3: Томат сливка 69,90. Перец грунтовой 70.

0: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
2: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
1: Телефон 59-29-49. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
4: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. LG X50 получит новую базовую версию. Детали пока неизвестны, но в руководстве завода планы подтвердили. Напомним, сейчас дорестайлингового X50 в продаже нет. Дилеры предлагают только более дорогой X50+, но более доступная версия с упрощенной мультимедийкой и без некоторых функций может вернуться. Концерн Чанган сертифицировал в России «Аватор 07». Это высокотехнологичный гибридный кроссовер D-класса. Совокупный запас хода больше 1000 километров. Средний расход меньше литра на 100 километров. До 100 километров в час машина разгоняется быстрее, чем за 5 секунд. Салон сделан с акцентом на современные цифровые решения. АвтоВАЗ открыл подписку на «Ладу Ларгус». Цена пока неизвестна, но предположительно около 45 тысяч рублей в месяц. Первый взнос, как при кредите, не нужен. В цену включены ОСАГО и КАСКО, техобслуживание, шиномонтаж и сезонное хранение резины. Из расходов остается только топливо. После истечения годовой подписки можно взять новую машину. Лето – тяжелое время для автомобиля. Особенно в жару растут риски перегрева двигателя. Признаков поломки много. Например, стрелка температуры уходит выше нормы. Или постоянно работает вентилятор. В салоне может появляться запах антифриза. Или печка начинает дуть холодным. Подробнее о том, почему перегревается двигатель и что с этим делать, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
3: «Моя машина».
5: Реклама на Иваново FM.
6: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
7: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
8: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
9: Мясной гурман.
10: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
11: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол», Шевченко, 19.
12: Плитка в Мосплитке, плитка в Мосплитке, плитка в Мосплитке, сантехника тоже.
13: Иваново, Октябрьская, 16.
5: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Иваново ФМ.
1: Во хмелю слегка лесом правил я, не устал пока, пел за здравие, а умел я петь песни вздорные, как любил я вас, очи черные, то плели, то неслись, то трусили рысцой, и болотную слизь конь швырял мне в лицо, только я проглочу вместе с грязью слюну, штоф у горла скручу и опять затяну. Очи черные, как любил я вас, но прикончил я то, что впрок припас. Головой тряхнул, чтоб слетела блажь, и вокруг взглянул.

0: Спаси Бог вас, лошадки, что целым иду.
1: Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
2: Перед походом в лес предупредите об этом родных или соседей. Расскажите, когда, куда и насколько вы идете.
1: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
3: Иваново FM.

0: вами Иваново-ФМ.
1: Как же, Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В России резко вырос спрос на краткосрочные полисы ОСАГО. По данным Национальной страховой системы, за первое полугодие водители оформили около 13 миллионов таких договоров, в 6 раз больше, чем годом ранее. Короткие полисы теперь занимают уже больше трети всех продаж ОСАГО. Чаще всего их оформляют водители такси. При этом средняя стоимость краткосрочного полиса снизилась. Это связывают с высокой конкуренцией между страховыми компаниями. Представители поколения Z массово отказываются от получения водительских прав, предпочитая такси и общественный транспорт. Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на исследование. Почти каждый третий опрошенный признался, что боится садиться за руль, а четверть отпугивают высокие цены на топливо. Более половины участников исследования считают, что личное авто в городе теряет смысл из-за развитого общественного транспорта, велосипедов и приложений для заказа такси. Кроме того, почти 80% респондентов заявили, что предпочли бы потратить деньги на отпуск. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Иваново ФМ.

0: Уж не знаю, удастся ли нам почувствовать летнюю жару и летнее тепло снова, друзья. Вы вообще прогноз погоды-то видели на ближайшее время? Там, говорят, похолодания будут довольно солидные. Но, тем не менее, есть и другие плюсы, на которые можно обратить внимание. Вот, например, послушали только что замечательную песню замечательной группы «Секрет» и начали таким образом программу «Привет, обед» на сегодня. А это значит, что еще больше хорошей музыки послушаем до 13.00 ровно. Я, Кирилл Горохов, рад вас приветствовать в начале этого часа на студийных 12.04. Времени у нас с вами полно, а это значит, что надо постепенно приступать к приветам, поздравлениям, хорошему настроению и всему-всему-всему вот такому вот замечательному, прекрасному. Телефон для сообщений у нас остался все тем же. 8-920-678-3148. Все так же можно по нему написать, пожелать кому-нибудь из близких чего-нибудь хорошего, может быть, с чем-то поздравить, если есть повод, конечно же, заказать любимую песню для себя или для них. Мы ее поставим, вместе с вами послушаем, получим, в общем, неимоверное удовольствие. Еще одна приятная новость есть на сегодня. Вы, наверное, ее нигде не видели, потому что мы нигде ее особо не анонсировали, так сказать, без предупреждения решили все это организовать. Ну, можем себе позволить, что я могу на это сказать. В общем, друзья, разыгрываем мы в течение следующих 10 эфиров замечательные призы от сети пиццерий «Семья Тото». Ну, я думаю, несложно догадаться, какого характера будут призы. Конечно же, эта пицца будет замечательная, большая 33-сантиметровая пицца. Будем разыгрывать вот по одной такой пицце каждый эфир. И после того, как разыграем 10 пицц, проведем еще небольшой такой скромный, но тем не менее очень важный финал, в рамках которого разыграем 5 посещений в так называемую «Толямбу». Что это такое, я расскажу чуть позже. Обязательно, главное, оставайтесь вместе с нами в течение этой программы, все узнаете. Условия сегодняшнего розыгрыша тоже расскажу чуть позже. Они у нас будут меняться в течение вот этих 10 эфиров. Но сегодня попишем, сегодня ничего сложного не будет. Поэтому, друзья, шанс забрать пиццу у вас есть. Обязательно внимательно слушайте «Привет, обед» и выигрывайте классные подарки. Сегодня первая песня, вернее, даже вторая песня у нас будет в исполнении группы «Маша и Медведи», а сразу после послушаем что-нибудь из того, что хотите вы.
1: «Привет в обед».

Такой интересный контраст у нас получился сегодня в программе «Привет в обед», друзья. Сначала была песня про жаркие страны, про любовь, а теперь вот группа «Маши и Медведи» спела про северный остров Рейкьявик. Интересно, получилось так же контрастно примерно, как и наша погода в последнее время. Но не будем много внимания этому заострять, лучше узнаем, что будем слушать далее. Это всегда интересно. Пишет Сергей: «Приветствую всех радиослушателей, хочу поздравить военнослужащих ВВС России, сегодня их праздник. Также смею заметить, кому интересно, что Роскосмос и Яндекс.Погода покажут 12 августа прямую трансляцию частичного солнечного затмения. В общем и целом, всех со средой, ведь среда — это маленькая пятница». И просит еще Сергей передать отдельный привет Алене, коллеге по работе, у нее сегодня непростой день. Послушать хочет Сергей «Круги на воде» в исполнении группы «Слот». Так, отвечать будем по порядку, Сергей. Во-первых, что значит «смею заметить, кому интересно»? Конечно, всем интересно, как будто мы каждый день трансляцию частичного солнечного затмения смотрим. Наоборот, спасибо вам большое за то, что вы рассказали. Вот теперь, по крайней мере, мы, команда Иванова FM, точно будем следить за этим событием. Среда — это маленькая пятница, безусловно, поэтому и проводим ее, соответственно, тоже как маленькую пятницу. А Алене, вашей дорогой, многоуважаемой коллеге по работе, всего самого наилучшего мы желаем, чтобы она со всеми непростыми делами на сегодня справилась, чтобы все они у нее сложились так, как надо. В общем, Алена, вам большая поддержка. Песня группы «Слот» для вас в том числе прозвучит. Ну и раз уж мы заговорили про даты, да, вот прозвучало 12 августа, я еще скажу о том, что есть дата 26 августа. В эту дату сеть пиццерий «Семья Тото» отмечает 17-летие. И знаменитая фермерская пицца, их знаменитая фермерская пицца, на один день поменяет название на пиццу номер 17. Ну, как несложно догадаться, да, в честь большого дня рождения. При заказе от 1000 рублей в залах пиццерии вы получите возможность приобрести эту самую пиццу номер 17 всего за 170 рублей. Поэтому приходите всей семьей, друзья, 26 августа, потому что 17 лет назад именно с таких вкусов началась история сети пиццерий «Семья Тото». Между прочим, «Семья Тото» пиццерия является спонсором нашей сегодняшней программы, и благодаря им мы разыграем сегодня замечательный приз – большую пиццу 33 сантиметра. Все, что нужно сделать для того, чтобы ее получить, это внимательно слушать программу «Привет в обед», потому что ближе к середине этого часа, как обычно, я озвучу условия розыгрыша, вам нужно будет оперативно их услышать, поучаствовать тоже оперативно и, соответственно, оперативно же и победить. Также после того, как будем разыгрывать пиццы, да, вот сейчас в ближайшее время, после этого устроим еще небольшой финал. В общем, друзья, держите руку на пульсе событий, не пропускайте подарки.

0: «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
1: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19. Здоровье не любит догадок. Когда важна точная диагностика, выбирайте компьютерную томографию в СМ Клиника. Современный томограф, высокая детализация. Не откладывайте заботу о себе. СМ Клиника – точная диагностика, которой можно доверять. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново, Зеленая, 39, корпус 1, 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Выгодно?
4: Да!
3: Где?
4: В высшей лиге.
5: Шашлык грузинский из свинины 399,90. Дыня колхозница 69,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 6 по 12 августа в высшей лиге.
6: Бегам снижает цены. Только 14 и 15 августа. В честь Дня строителя. Бегам дарит грандиозные скидки до 30% на весь инструмент, садовую технику, расходные материалы, товары для отопления и водоснабжения. Бегам. Построй свою выгоду.
7: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юсберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чиниково. ОКН 13-233-503-363.
9: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. И мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32-94-23. Агробиотех. Это твой успех.
10: Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Сантехника тоже.
11: Иваново, Октябрьская, 16.
12: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
13: Еще немного, и искусственный интеллект поглотит радио.
14: А пока он захватил только один час. Час приветов и поздравлений на Иваново FM.
15: Подписывайся на группу Иваново FM ВКонтакте и жди поздравления в свой день рождения.
14: Либо пиши в Телеграм Иваново FM или в ВК, кого хочешь поздравить, и пусть поздравление ждет он.
15: В роли поздравляющего неотразимый Анатолий, созданный волей искусственного интеллекта. Посмотрим, на что он способен.
14: Привет в обед. Каждый будний день с 12 до 13.00 на Иваново FM. Все подробности в ВК и по телефону 901-501.
16: Уважаемый Роман Плотников, Иваново FM поздравляет вас. Вы родились в день военно-воздушных сил России, когда небо становится главной стихией для страны. Желаем вам, чтобы ваша жизнь была стремительной, как полет истребителя, и ровной, как линия горизонта. Пусть все ваши планы достигают нужной высоты, а погода всегда благоволит.
12: Иваново FM.

Группу Brainstorm послушали только что. В эфире она оказалась с легкой руки нашего помощника искусственного интеллекта Анатолия. Песня называлась «Ветер». Не знаю, кстати, как там сейчас на улице дела с ветром обстоят. Друзья, напишите, ну что вы в самом деле. Продолжаем программу «Привет в обед». К микрофону вернулся не просто так. С новым сообщением пишет Сергей. «Буэнос, не побоюсь этого слова, Диас, замечательному радио и всем охочим до хорошей музыки слушателям. Всем хорошего настроения и приятного аппетита. Давайте послушаем Ольгу Кормухину. Я падаю в небо. Что-то уж больно хочется». Все, Сергей, вот сейчас серьезно, без шуток. Вот, ну все, финиш, действительно, все. Вы написались, все считайте. Я и так уже несколько раз вот с руководством обсуждал возможность того, чтобы за оригинальные сообщения в эфире Иванова FM в программе «Привет, обед» кого-то как-то награждать. Теперь точно вот додавлю эту инициативу до конца. Ну, нельзя просто не поощрять людей за такие интересные слова в эфире. Спасибо вам большое, что написали. Послушаем, конечно же, Ольгу Кормухину. Раз хочется, с удовольствием. Только нам вот сейчас вы сказали, напомнили, и тоже захотелось. Бывает же такое. Поэтому песню «Падаю в небо» я в эфирную сетку оперативно добавляю. Уже буквально совсем скоро вы ее услышите, и мы вместе с вами. Разве что перед этим я напомню, во-первых, что номер телефона для сообщений, друзья, 8-920-678-3148. Пишите, где вам удобно. Если только настроились на 106.7 в долгий ящик, это дело не откладывайте. До 13.00 у нас время есть, поэтому поторопитесь. Тем более, что этот номер вам еще сегодня пригодится не только для приветов, но и может помочь выиграть замечательный подарок. Пиццу большую, 33 сантиметра, от сети пиццерий «Семья Тото». «Семья Тото», между прочим, не только готовит пиццу, но еще и доставляет по всему городу и новым клиентам дарит приветственные тонусы. Надо просто скачать приложение или зайти на сайт Иванова Тото Пицца, чтобы узнать все подробности. Там же найдете, соответственно, и актуальное меню, и информацию об акциях. Телефон для заказа 7-800-707-02-32. Играть начнем уже совсем скоро. Правила тоже объясню. Поэтому, друзья, не меняйте волну. Слушайте только Иванова FM. Ольга Кормухина прямо сейчас на нашей

0: «Привет в обед».
1: Ольгу Кормухину послушали прямо сейчас на 106.7 благодаря музыкальной заявке от одного из наших слушателей, за что ему, конечно, большое спасибо. Ну, композиция-то замечательная, друзья. Драйвовая, бодрая, энергичная. В общем, все как полагается. Но на студийных пробил 12.30, даже 12.31. А это значит, что надо уделить внимание еще и немаловажному розыгрышу. Сегодня на кону у нас большая пицца 33 сантиметра от сети пиццерий «Семья Тото». Я уже вскользь упоминал про то, как мы будем играть. Смотрите, у нас 10 пицц, то есть 10 эфиров мы посвятим как раз-таки розыгрышу этих пицц, а затем устроим небольшой финал, и в рамках этого финала будем разыгрывать 5 посещений в Толямбу. Многозначительную Толямбу, про которую я расскажу, конечно, чуть позже. А сейчас будем играть следующим образом. Я озвучиваю вам вопрос, естественно, на кулинарную тематику, естественно, связанный с приготовлением пиццы, и вы должны прислать правильный ответ на этот вопрос по номеру 8-920-678-3148, где вам удобно. Еще раз повторюсь, тот, кто первым присылает правильный ответ нам в личные сообщения, получает сегодняшнюю пиццу. Вот так вот сегодня просто. Правила в дальнейшем могут меняться, поэтому в любом случае, друзья, внимательно за программой «Привет, обед» следите. Но сегодня играем именно так. Внимание, вопрос. Какой сыр меньше всего подходит для приготовления пиццы 4 сыра? Варианты следующие. Моцарелла, брынза, горгонзола или пармезан? Сразу говорю, друзья, вопрос с подвохом, поэтому внимательно подумайте, может быть, что-то почитайте, посмотрите и присылайте ответ. Какой сыр меньше всего подходит для приготовления пиццы 4 сыра? Итоги будем подводить чуть позже. Сейчас на Иваново FM «Чиж» и компания с песней «Фантом».

0: Привет в обед.
1: Такие вы молодцы, на самом деле, друзья. Это я комментирую наш длящийся прямо сейчас розыгрыш большой пиццы от пиццерии «Семья Тото». Дело в том, что как только я озвучил вопрос, на который надо было первее всех прислать вариант ответа, сразу же прилетел, соответственно, и правильный вариант ответа, этот самый. Но, тем не менее, всем, кто поучаствовал и активно разбирался, какой же сыр меньше всего подходит для приготовления пиццы 4 сыра, все равно большое спасибо, друзья. Вы оперативно действуете, поэтому уверен, что в течение следующих, получается, уже 9 эфиров, тоже удастся вам выиграть замечательный приз. Варианты у нас были разные. Кто-то говорил, что не подходит для пиццы 4 сыра моцарелла, кто-то говорил, что пармезан, кто-то написал, что не подходят мягкие ароматные сыры, но я бы вот тут поспорил. Мне кажется, наоборот, все-таки мягкие ароматные сыры подходят лучше всего. Но я не повар-пиццайола, мне кажется, так они называются, поэтому все-таки доверился в этом плане людям знающим. И вот знающие люди говорят, что все-таки меньше всего для приготовления пиццы 4 сыра из тех ингредиентов, которые мы перечислили, подходит сыр брынза. И именно этот сыр назвал Сергей, чей номер телефона заканчивается на 7053. Буквально, как только я вот совсем чуть-чуть успел дочитать вопрос. Сергей, очень быстро вы сработали, сегодня пицца достается вам. Ну и вы, соответственно, еще и, получается, проходите у нас в финал. С финалом будем разбираться, конечно, позже, но, тем не менее, отметить про то, что вы туда прошли, конечно же, тоже

0: день.
1: Реклама на Иваново FM.
2: Окна, двери, потолки, расстрой.
1: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
2: Росстрой.
1: 57-71-17. Только

0: Бренды по 99 рублей. Бытовая химия высокого качества по низким ценам. Юнит. Приходи и убедись лично.
1: Лучшее предложение этой недели в Smart. Масло подсолнечное с добавлением оливкового. Олейна. 1 литр 129,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
3: И снова в эфире «Блестящий Анатолий».
4: Уважаемый Роман Чуйко, команда Иваново FM от всей души поздравляет вас. Желаем вам, чтобы ваша жизнь была наполнена только мирными полетами, высокими целями и мягкими посадками. Пусть ваша целеустремленность помогает вам достигать высот, а удача всегда идет по курсу. Пусть ваш день взлетит выше облаков, попутного ветра.
2: Дома с вами Иваново FM.

еще пару любимых ваших песен успеем послушать до конца этого часа, друзья. Ну и про сообщение, конечно, тоже не забудем. Во-первых, есть вот такой текст. Добрый день, Иваново FM. Хочу поздравить свою коллегу Светлану с днем рождения. Желаю ей всего самого наилучшего. Прошу поставить для нее песню «Лесник». И также хочу поздравить молодежь с Международным днем молодежи. Светлана, мы вас поздравляем всей командой Иваново FM с замечательным праздником, с днем рождения. Желаем вам всего только самого наилучшего, чтобы по жизни вы всегда были в хорошем, оптимистичном настроении, слушали замечательные песни, и вот так вот вас ваши близкие, друзья и коллеги поздравляли бы в этот прекрасный день. Это, мне кажется, очень приятно. Король и Шут отметятся специально для вас, Светлана, в финале нашей сегодняшней программы, поэтому обязательно дождитесь. И есть еще одно сообщение, которое прислал Устим. Он пишет: «Доброго времени суток, Кирилл и команда Иваново FM. Всех причастных с праздником. Поставьте, пожалуйста, песню «Ан-2» группы Ласкала». Устим, конечно, поставим. Вот сразу после «Лесника» Ласкала у нас в эфире прям такие и заиграют. Поэтому обязательно дождитесь. Спасибо вам большое, что написали. К вашему поздравлению присоединяюсь. Перед тем, как попрощаться, друзья, вновь обратимся к недавно прошедшему нашему розыгрышу от сети пиццерий «Семья Тото». Я вам все обещал рассказать про Толямбу. Так вот, я думаю, надо все-таки объяснить, что это такое. Дело в том, что в пиццерии по адресу Куконковых, дом 97А, как раз-таки в пиццерии «Семья Тото», начала работу Толямба. Территория для детей от 4 до 12 лет. Здесь детей ждут тематические игровые зоны и горки. Ну и сами понимаете, можно просто прийти покушать пиццу и как раз-таки детей порадовать. Можно, например, день рождения отпраздновать как раз-таки в этой зоне. В общем, инновация очень интересная. Советую вам оценить. И вот как раз-таки после того, как мы разыграем в течение ближайшего времени, в течение ближайших 10 эфиров несколько больших пицц, мы перейдем к финалу, к розыгрышу 5 посещений в эту самую Толямбу. Поэтому активно участвуйте, друзья. Финалистов будем выбирать как раз-таки вот уже после того, как разыграем все пиццы. Участвуйте активно, и в финале обязательно окажетесь именно вы. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. У микрофона был Кирилл Горохов. До встречи уже, получается, завтра в 12:00. Вновь на 106.7 слушаем ваши любимые песни и делимся хорошим настроением. Все, всем пока. Слушаем финальные музыкальные заявки на сегодня.

0: Иванове час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. На стадионе спортивной школы в Тейково открыли новую спортивную площадку. Здесь обустроена зона для игровых видов спорта – футбола, волейбола, баскетбола, а также воркаут-зоны и комплекс интерактивных тренажеров. Ранее аналогичный объект появился в Вичуге. Всего в этом году в Ивановской области оборудуют 10 спортивных площадок, в том числе 4 умные спортплощадки, где каждый спортивный снаряд оснащен QR-кодом, который позволяет проверять правильность выполнения упражнений. Также появится 6 площадок для выполнения нормативов комплекса ГТО. В Иванове выбрали самую уютную игрушку. Одноименный всероссийский конкурс-фестиваль проходит в областной столице ежегодно. На суд жюри были представлены 173 игрушки из самых разных материалов. Вязаные, керамические, ватные, ситцевые и многие другие. Свои работы привезли мастера не только из Иванова, но и из Южи, Кохмы, Фурмана, Воротников, Тейково, Гаврилова, Посады, Савина и даже села Михалева. Победителей определило специальное жюри. Авторам лучших работ в рамках празднования Дня города Иваново вручили награды. Ну и прошли соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч». В них приняли участие 115 команд. Юноши и девушки соревновались в 5 возрастных категориях. У мужчин в финал пробились 2 команды из ИГГТУ. Среди девушек в категории до 19 лет успеха добились игроки «Энергии Фарма». А лучшими среди юниорок до 15 лет стали воспитанницы спортивной школы номер 4 и спорткласса школы номер 54. В двух категориях от 14 и 17 лет первое место досталось воспитанницам Кинешемской спортшколы «Арена». У юниоров в 3 возрастах лучшими стали игроки Академии М, а в турнире до 15 лет победил ивановский «Феникс». Ивановцы поделились, что считают главным подарком своей жизни в новом открытом опросе «Суперджоп», сообщает «Известно.ру». Для 26% ивановцев главным подарком судьбы оказалось появление ребенка. 19% благодарят за саму жизнь. На третьем месте семья. О том, что самым важным подарком является недвижимость, позитивные эмоции, свобода выбора, рассказали по 1% респондентов. И только 9% ивановцев говорят, что пока не дождались подарка от судьбы. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 82 рубля 46 копеек. Официальный курс евро 95 рублей 60 копеек ровно.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 12 августа.
1: Год 1912.
2: День военно-воздушных сил России. Для россиян покорение неба стало возможным в 1910 году, когда был сформирован Императорский военно-воздушный флот. Распоряжением царя Николая II была создана специальная часть для развития нового рода войск. На заре истории военно-воздушного флота его основной функцией являлась разведка. После появления знаменитого Ильи Муромца Игоря Сикорского начала развиваться дальняя авиация. Военно-воздушные силы СССР не имели себе равных по количеству боевых самолетов, ибо воздушный щит должен был надежно прикрывать танковый меч и большой флот страны Советов. Серьезный удар по ВВС нанесла Великая Отечественная война. Самым рекордным по потерям за всю войну оказался июнь 41 года. Используя фактор внезапности, немцы захватили и уничтожили более 2000 самолетов, тогда как потери Германии составили 35 истребителей. После победы над врагом советские власти серьезно задумались об улучшении военно-воздушных сил. Было принято решение о скорейшей и глубочайшей модернизации ВВС. За 65 послевоенных лет советская авиация прошла путь от фанерных поршневых самолетов военной поры до сверхзвуковых машин четвертого поколения. Наши летчики сражались в небе Кореи, Вьетнама, Египта и Афганистана. Сегодня военно-воздушные силы России – важнейшая составная часть вооруженных сил страны. В 2015 году указом президента военно-воздушные силы были объединены с войсками военно-космической обороны и составили новый вид войск – воздушно-космические силы.
1: Год 2000.
2: Катастрофа с атомной подлодкой «Курск» во время учений в Баренцевом море. К-141, атомная подводная лодка с крылатыми ракетами, была заложена в Северодвинске в 1992 году. В 1999 году во время операции НАТО против Югославии «Курск» вел скрытное наблюдение за авианосцем США «Теодор Рузвельт», с которого самолеты наносили удары по Югославии. За время того похода «Курск» отработал 5 условных атак по реальным целям. 12 августа 2000 года во время учений в Баренцевом море экипаж должен был провести пуск крылатой ракеты и торпедную стрельбу по учебной цели. Произошла авария, в результате которой лодка затонула в 175 километрах от Североморска. На борту в момент катастрофы находилось 118 человек. Все они погибли. Останки большинства из них были позднее подняты на поверхность и захоронены. В честь погибших членов экипажа подводной лодки одна из горных вершин Центрального Кавказского хребта была названа Курском.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Бетонстрой. Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман.
9: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
10: Как я мечтала о своей комнате, когда была подростком. Мне хотелось создать свой собственный мир. Теперь я могу подарить эту возможность своему ребенку.
11: Семейные истории про мебель начинаются в Соколе. Только в августе подростковая комната «Паскаль» всего за 27 990 рублей. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
12: Лучшее предложение этой недели в «Смарт». Масло подсолнечное с добавлением оливкового. «Олейна». 1 литр 129,90. Цены действительны во всех магазинах «Смарт». «Смарт». Низкие цены для лучшей жизни.
13: «Бегам» снижает цены. Только 14 и 15 августа в честь Дня строителя. «Бегам» дарит грандиозные скидки до 30% на весь инструмент, садовую технику, расходные материалы, товары для отопления и водоснабжения. «Бегам» – построй свою выгоду.
14: Плитка в Мосплитке, плитка в Мосплитке, плитка в Мосплитке. Сантехника?
15: Тоже.
16: Иваново, Октябрьская, 16.
17: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: Безвредные советы от Лиза Алерт. Научите детей, как действовать в сложных ситуациях.
1: Если ты потерялся, оставайся на месте и никуда не уходи с чужими людьми. Обратись за помощью к человеку с ребенком или полицейскому.
0: Пригласите специалиста Лиза Алерт в детский сад, школу или колледж на бесплатный инструктаж. 8 800 700 54 52.
2: С вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иванова 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
5: Выгодно?
6: Да!
5: Где?
6: В высшей лиге.
5: Томат «Сливка» 69,90. Перец грунтовой 79,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 6 по 12 августа в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами...

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Как связана Третьяковская галерея и компания «Huawei»? Третьяковская галерея анонсировала выставку вокруг пейзажа, частью которой станут фотографии победителей конкурса мобильной фотографии Huawei X-Mage. В экспозицию также войдут снимки, созданные на смартфоны новой серии Huawei Pura 90S. Выставка пейзажной фотографии объединит около 130 работ более 30 авторов. Посетители увидят произведения из собрания галереи, а также современные снимки участников конкурса Huawei X-Mage. Экспозиция охватит период с конца 19 века до наших дней и покажет, как менялось восприятие природы в фотографии. Проект расскажет об эволюции жанра, от первых экспериментов, связанных с традициями живописи, до современных художественных подходов. Отдельное внимание уделено фотографии как самостоятельному виду искусства. Посетители смогут увидеть различные подходы к изображению пейзажа, от документальной съемки до художественных экспериментов с композицией, ракурсом и восприятием пространства. Часть выставки будет посвящена современным возможностям мобильной фотографии. Работы победителей конкурса Huawei X-Mage покажут, как смартфоны становятся инструментом для создания художественных снимков и помогают раскрывать новые способы работы с пейзажем. Регистрация на участие в конкурсе Huawei X-Mage Awards 2026 уже открыта на официальном сайте Huawei в разделе «Комьюнити». Заявки принимаются до 30 августа 2026 года. Победители конкурса будут объявлены позже. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был. Одна голова твоя, а другая папина.
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: Мясной гурман.
7: Полипы кишечника часто никак себя не проявляют, но именно они могут стать причиной развития рака кишечника. Большинство полипов можно обнаружить и удалить в СМ-клиника. Это эффективная профилактика одного из самых распространенных онкологических заболеваний. СМ-клиника Иваново. Здоровье начинается с профилактики. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая 39, корпус 1. 48 96 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юзберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
10: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чуйкова. ОГРН 12-333-5-263.
11: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.

0: химия высокого качества по низким ценам. Юнит. Приходи и убедись лично.
1: Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Сантехника тоже.
2: Иваново. Октябрьская, 16.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
2: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея!
1: Телефон 59-29-49. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
4: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. LG X50 получит новую базовую версию. Детали пока неизвестны, но в руководстве завода планы подтвердили. Напомним, сейчас дорестайлингового X50 в продаже нет. Дилеры предлагают только более дорогой X50+, но более доступная версия с упрощенной мультимедийкой и без некоторых функций может вернуться. Концерн Чанган сертифицировал в России «Аватор 07». Это высокотехнологичный гибридный кроссовер D-класса. Совокупный запас хода больше 1000 километров. Средний расход меньше литра на 100 километров. До 100 километров в час машина разгоняется быстрее, чем за 5 секунд. Салон сделан с акцентом на современные цифровые решения. «АвтоВАЗ» открыл подписку на «Ладу Ларгус». Цена пока неизвестна, но предположительно около 45 тысяч рублей в месяц. Первый взнос, как при кредите, не нужен. В цену включены ОСАГО и КАСКО, техобслуживание, шиномонтаж и сезонное хранение резины. Из расходов остается только топливо. После истечения годовой подписки можно взять новую машину. Лето – тяжелое время для автомобиля. Особенно в жару растут риски перегрева двигателя. Признаков поломки много. Например, стрелка температуры уходит выше нормы. Или постоянно работает вентилятор. В салоне может появляться запах антифриза. Или печка начинает дуть холодным. Подробнее о том, почему перегревается двигатель и что с этим делать, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
3: «Моя машина».
5: Реклама на Иваново FM.
6: Выгодно?
7: Да.
6: Где?
7: В высшей лиге.
8: Шашлык грузинский из свинины 399,90. Дыня колбаса.

зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу, поручая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно,

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: С вами Иваново ФМ, первое областное радио.

0: Иванове 3 часа дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. На стадионе спортивной школы в Тейково открыли новую спортивную площадку. Здесь обустроена зона для игровых видов спорта – футбола, волейбола, баскетбола, а также воркаут-зоны и комплекс интерактивных тренажеров. Ранее аналогичный объект появился в Вичуге. Всего в этом году в Ивановской области оборудуют 10 спортивных площадок, в том числе 4 умные спортплощадки, где каждый спортивный снаряд оснащен QR-кодом, который позволяет проверять правильность выполнения упражнений. Также появится 6 площадок для выполнения нормативов комплекса ГТО. В Иванове выбрали самую уютную игрушку. Одноименный всероссийский конкурс-фестиваль проходит в областной столице ежегодно. На суд жюри были представлены 173 игрушки из самых разных материалов. Вязаные, керамические, ватные, ситцевые и многие другие. Свои работы привезли мастера не только из Иванова, но и из Южи, Кохмы, Фурманова, Родников, Тейково, Гаврилова, Посада, Савина и даже села Михалева. Победителей определила специальное жюри. Авторам лучших работ в рамках празднования Дня города Иваново вручили награды. В Иванове прошли соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч». В них приняли участие 115 команд. Юноши и девушки соревновались в 5 возрастных категориях. У мужчин в финал пробились 2 команды из ИГГТУ. Среди девушек в категории до 19 лет успеха добились игроки «Энергии Фарма». А лучшими среди юниорок до 15 лет стали воспитанницы спортивной школы номер 4 и спорткласса школы номер 54. В двух категориях от 14 и 17 лет первое место досталось воспитанницам Кинишевской спортшколы «Арена». У юниоров в 3 возрастах лучшими стали игроки Академии М, а в турнире до 15 лет победил ивановский «Феникс». Ивановцы поделились, что считают главным подарком своей жизни в новом открытом опросе «Суперджоб», сообщает Известно.ру. Для 26% ивановцев главным подарком судьбы оказалось появление ребенка. 19% благодарят за саму жизнь. На третьем месте семья. О том, что самым важным подарком является недвижимость, позитивные эмоции, свобода выбора, рассказали по 1% респондентов. И только 9% ивановцев говорят, что пока не дождались подарка от судьбы. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 82 рубля 46 копеек. Официальный курс евро 95 рублей 60 копеек ровно.

0: Радиоканал «Иваново-ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново-ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Скидки на покупку электромобилей и гибридов в России могут сократить до 10%. Прежнюю льготу сохранят только для высоколокализованной техники. Об этом сообщили агентству ТАСС в пресс-службе Минпромторга. Другие модели электрокаров и гибридов, которые производятся в России в рамках специального инвест-контракта, смогут продолжить участвовать в программах на базовых условиях. Напомним, сейчас господдержка распространяется на авто с электродвигателями, которые покупают в кредит или берут в лизинг. Размер скидки составляет до 35% от стоимости машины, но не может превышать 925 тысяч рублей. На большой кольцевой линии московского метро в течение ближайших 4 лет планируют запустить систему контроля падения на пути, необходимую для беспилотного движения поездов. Сейчас технологию уже испытывают на станции Печатники. Как пишет газета «Метро», система помогает выявлять посторонние предметы на рельсах и быстро реагировать на такие ситуации. Кроме того, она может предупреждать пассажиров, если они подходят слишком близко к краю платформы. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново-ФМ.
2: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
3: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
4: Наркотики стали главной проблемой? Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
5: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
6: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
7: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
0: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. Слушайте Иваново-ФМ. Я вышел.

0: слушаете Иваново FM.
1: Я не люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма, восторженность не верю. И еще, когда чужой

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
1: Если заблудились в лесу, звоните в службу 112. Вызов пройдет, даже если нет сигнала сотовой связи оператора. Включите режим энергосбережения, чтобы сохранить заряд телефона, и четко выполняйте указания спасателей.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: С вами Иваново FM.

0: вами Иваново ФМ. Первое областное радио.
1: А это что?
2: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

0: Занавес времени. Поехали! История государства российского. Что было в этот день? 12 августа.
1: Год 1912.
2: День военно-воздушных сил России. Для россиян покорение неба стало возможным в 1910 году, когда был сформирован Императорский военно-воздушный флот. Распоряжением царя Николая II была создана специальная часть для развития нового рода войск. На заре истории военно-воздушного флота его основной функцией являлась разведка. После появления знаменитого Ильи Муромца Игоря Сикорского начала развиваться дальняя авиация. Военно-воздушные силы СССР не имели себе равных по количеству боевых самолетов, ибо воздушный щит должен был надежно прикрывать танковый меч и большой флот страны Советов. Серьезный удар по ВВС нанесла Великая Отечественная война. Самым рекордным по потерям за всю войну оказался июнь 41 года. Используя фактор внезапности, немцы захватили и уничтожили более 2000 самолетов, тогда как потери Германии составили 35 истребителей. После победы над врагом советские власти серьезно задумались об улучшении военно-воздушных сил. Было принято решение о скорейшей и глубочайшей модернизации ВВС. За 65 послевоенных лет советская авиация прошла путь от фанерных поршневых самолетов военной поры до сверхзвуковых машин четвертого поколения. Наши летчики сражались в небе Кореи, Вьетнама, Египта и Афганистана. Сегодня военно-воздушные силы России – важнейшая составная часть вооруженных сил страны. В 2015 году указом президента военно-воздушные силы были объединены с войсками военно-космической обороны и составили новый вид войск – воздушно-космические силы.
1: Год 2000.
2: Катастрофа с атомной подлодкой «Курск» во время учений в Баренцевом море. К-141, атомная подводная лодка с крылатыми ракетами, была заложена в Северодвинске в 1992 году. В 99 году во время операции НАТО против Югославии «Курск» вел скрытное наблюдение за авианосцем США «Теодор Рузвельт», с которого самолеты наносили удары по Югославии. За время того похода «Курск» отработал 5 условных атак по реальным целям. 12 августа 2000 года во время учений в Баренцевом море экипаж должен был провести пуск крылатой ракеты и торпедную стрельбу по учебной цели. Произошла авария, в результате которой лодка затонула в 175 километрах от Североморска. На борту в момент катастрофы находилось 118 человек, все они погибли. Останки большинства из них были позднее подняты на поверхность и захоронены. В честь погибших членов экипажа подводной лодки одна из горных вершин Центрального Кавказского хребта была названа Курск.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
5: Окна, двери, потолки.
6: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
5: Росстрой.
6: 57-71-17.
7: Точные анализы – основа правильного лечения. В СМ-клиника работает собственная современная лаборатория. Это значит высокая точность результатов, строгий контроль качества и отсутствие лишних задержек. Более 1000 видов лабораторных исследований. Быстро, удобно и с максимальной достоверностью. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Как связана Третьяковская галерея и компания «Huawei»? Третьяковская галерея анонсировала выставку вокруг пейзажа, частью которой станут фотографии победителей конкурса мобильной фотографии Huawei X-Mage. В экспозицию также войдут снимки, созданные на смартфоны новой серии Huawei Pura 90S. Выставка пейзажной фотографии объединит около 130 работ более 30 авторов. Посетители увидят произведения из собрания галереи, а также современные снимки участников конкурса Huawei X-Mage. Экспозиция охватит период с конца 19 века до наших дней и покажет, как менялось восприятие природы в фотографии. Проект расскажет об эволюции жанра, от первых экспериментов, связанных с традициями живописи, до современных художественных подходов. Отдельное внимание уделено фотографии как самостоятельному виду искусства. Посетители смогут увидеть различные подходы к изображению пейзажа, от документальной съемки до художественных экспериментов с композицией, ракурсом и восприятием пространства. Часть выставки будет посвящена современным возможностям мобильной фотографии. Работы победителей конкурса Huawei X-Mage покажут, как смартфоны становятся инструментом для создания художественных снимков и помогают раскрывать новые способы работы с пейзажем. Регистрация на участие в конкурсе Huawei X-Mage Awards 2026 уже открыта на официальном сайте Huawei в разделе «Комьюнити». Заявки принимаются до 30 августа 2026 года. Победители конкурса будут объявлены позже. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
3: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юзберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
4: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. ОКН 13

0: Высокого качества по низким ценам. Юнит. Приходи и убедись лично.
1: Лучшее предложение этой недели в Smart. Масса подсолнечная с добавлением оливкового. Олейна. 1 литр 129,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
2: Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Сантехника. Тоже.
3: Иваново. Октябрьская, 16.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.
5: А за окошком месяца май.

0: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
2: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея!
1: Телефон 59-29-49. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
4: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. LG X50 получит новую базовую версию. Детали пока неизвестны, но в руководстве завода планы подтвердили. Напомним, сейчас дорестайлингового X50 в продаже нет. Дилеры предлагают только более дорогой X50+, но более доступная версия с упрощенной мультимедийкой и без некоторых функций может вернуться. Концерн Чанган сертифицировал в России «Аватар 07». Это высокотехнологичный гибридный кроссовер D-класса. Совокупный запас хода больше 1000 километров. Средний расход меньше литра на 100 километров. До 100 километров в час машина разгоняется быстрее, чем за 5 секунд. Салон сделан с акцентом на современные цифровые решения. «АвтоВАЗ» открыл подписку на «Ладу Ларгус». Цена пока неизвестна, но предположительно около 45 тысяч рублей в месяц. Первый взнос, как при кредите, не нужен. В цену включены ОСАГО и КАСКО, техобслуживание, шиномонтаж и сезонное хранение резины. Из расходов остается только топливо. После истечения годовой подписки можно взять новую машину. Лето – тяжелое время для автомобиля. Особенно в жару растут риски перегрева двигателя. Признаков поломки много. Например, стрелка температуры уходит выше нормы. Или постоянно работает вентилятор. В салоне может появляться запах антифриза. Или печка начинает дуть холодным. Подробнее о том, почему перегревается двигатель и что с этим делать, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
3: «Моя машина».
5: Реклама на Иваново FM.
6: Дети, мчащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
7: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
8: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
9: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая 39, корпус 1. 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Выгодно?
11: Да!
10: Где?
11: В высшей лиге.
10: Томат сливка 69,90. Перец грунтовой 70.

0: 5 вечера. Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Новости на «Иваново ФМ».
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. На сортировке в Иванове начали внедрение комплексного подхода к организации уборки и содержания территорий. Пилотный проект, который распространят на все районы, стартовал на днях. Первые итоги оценили областные городские чиновники. Коммунальные службы здесь регулярно выполняют прометание дорог, прибордерные территории и парковочных карманов. С остановочных павильонов и опор контактной сети убирается несанкционированная реклама. Производится кошение газонов, запланирован обрезка молодой поросли и кронирование деревьев. Впрочем, некоторые недочеты в содержании территории были выявлены. Их поручено оперативно исправить. В Иванове продолжается приемка учреждений образования к новому учебному году. На этой неделе стартовала приемка школ. Одной из первых приемной комиссии оценила готовность 30-й гимназии. На объекте проверили состояние благоустройства территории, осмотрели учебные помещения, спортзал, пищеблок и тепловой пункт. Оценили наличие образовательных программ, ознакомились с планами работы учреждения. Особое внимание уделили вопросам безопасности, состоянию подъездных путей, обустройству тротуаров. Добавим, что в ближайшее время приемная комиссия проверит все 49 школ областного центра. Тем временем Минпросвещение утвердило план школьных каникул. Российские школьники, которые учатся по системе четвертей, на осенних каникулах будут отдыхать 12 календарных дней с учетом всех выходных, а зимний отдых продлится 11 дней. Об этом пишет РИА Новости. Зимние каникулы продлятся с 31 декабря по 10 января. Чаще всего ивановцы опаздывают на работу из-за пробок и общественного транспорта. Об этом сообщает «Известно РУ» со ссылкой на опрос сервиса «Суперджоп». 75% ивановцев называют себя исключительно пунктуальными, утверждают, что всегда приходят на работу вовремя, 80% работников старше 45 лет. Тогда как среди тех, кто младше, этот показатель достигает 72%. И только 5% респондентов признали, что задерживаются несколько раз в неделю, 6% несколько раз в месяц, а 10% опаздывают несколько раз в год. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 82 рубля 46 копеек. Официальный курс евро 95 рублей 60 копеек ровно.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается пасмурная погода, возможен небольшой дождь. Атмосферное давление ниже нормы 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 82%. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 12.
0: Слушайте Иваново ФМ.
2: С сегодняшнего дня прошу считать меня.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с «Гриль-сезон» начинается. Откройте для себя все вкусы колбасы и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: Привет! Ты чего грустный такой?
9: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
8: А я тебе говорил, звони в «Битстоп». Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. «Битстоп», Смирнова, 96.
10: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
11: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
12: Как я мечтала о своей комнате, когда была подростком. Мне хотелось создать свой собственный мир. Теперь я могу подарить эту возможность своему ребенку.
13: Семейные истории про мебель начинаются в Соколе. Только в августе подростковая комната «Паскаль» всего за 27 990 рублей. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
14: Лучшее предложение этой недели в Smart. Масло подсолнечное с добавлением оливкового. Олейна. 1 литр 129,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
15: «Бегам» снижает цены. Только 14 и 15 августа, в честь Дня строителя, «Бегам» дарит грандиозные скидки до 30% на весь инструмент, садовую технику, расходные материалы, товары для отопления и водоснабжения. «Бегам» – построй свою выгоду.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Скидки на покупку электромобилей и гибридов в России могут сократить до 10%. Прежнюю льготу сохранят только для высоколокализованной техники. Об этом сообщили агентству ТАСС в пресс-службе Минпромторга. Другие модели электрокаров и гибридов, которые производятся в России в рамках специального инвест-контракта, смогут продолжить участвовать в программах на базовых условиях. Напомним, сейчас господдержка распространяется на авто с электродвигателями, которые покупают в кредит или берут в лизинг. Размер скидки составляет до 35% от стоимости машины, но не может превышать 925 тысяч рублей. На большой кольцевой линии московского метро в течение ближайших 4 лет планируют запустить систему контроля падения на пути, необходимую для беспилотного движения поездов. Сейчас технологию уже испытывают на станции Печатники. Как пишет газета «Метро», система помогает выявлять посторонние предметы на рельсах и быстро реагировать на такие ситуации. Кроме того, она может предупреждать пассажиров, если они подходят слишком близко к краю платформы. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Иваново ФМ. Первое областное радио.

0: Безвредные советы от Лиза Алерт. Научите детей, как действовать в сложных ситуациях.
1: Если родители уехали на общественном транспорте, а ты по случайности остался один на остановке, стой на месте и жди. За тобой обязательно вернутся. Не паникуй и никуда не уходи. Просто дождись родителей.
0: Пригласите специалиста Лиза Алерт в детский сад, школу или колледж на бесплатный инструктаж. 8 800 700 5452.
2: Слушайте Иваново FM, первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Устроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
4: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно. Проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
5: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности, не прыгают в вольер со львами, не ныряют в жидкий азот, не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности, используйте пешеходные переходы.
6: Здоровье не любит догадок. Когда важна точная диагностика, выбирайте компьютерную томографию в СМ Клиника. Современный томограф, высокая детализация. Не откладывайте заботу о себе. СМ Клиника. Точная диагностика, которой можно доверять. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая, 39, корпус 1. 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: «Бегам» снижает цены. Только 14 и 15 августа, в честь Дня строителя, «Бегам» дарит грандиозные скидки до 30% на весь инструмент, садовую технику, расходные материалы, товары для отопления и водоснабжения. «Бегам» – построй свою выгоду.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное.

0: студии Екатерина Дмитриева. На сортировке в Иванове начали внедрение комплексного подхода к организации уборки и содержанию территорий. Пилотный проект, который распространят на все районы, стартовал на днях. Первые итоги оценили областные городские чиновники. Коммунальные службы здесь регулярно выполняют прометание дорог, прибордерные территории и парковочных карманов. С остановочных павильонов и опор контактной сети убирается несанкционированная реклама. Производится кошение газонов, запланирован обрезка молодой поросли и кронирование деревьев. Впрочем, некоторые недочеты в содержании территории были выявлены, их поручено оперативно исправить. В Иванове продолжается приемка учреждений образования к новому учебному году. На этой неделе стартовала приемка школ. Одной из первых приемной комиссий оценила готовность 30-й гимназии. На объекте проверили состояние благоустройства территории, осмотрели учебные помещения, спортзал, пищеблок и тепловой пункт. Оценили наличие образовательных программ, ознакомились с планами работы учреждения. Особое внимание уделили вопросам безопасности, состоянию подъездных путей, обустройству тротуаров. Добавим, что в ближайшее время приемная комиссия проверит все 49 школ областного центра. Тем временем Минпросвещение утвердило план школьных каникул. Российские школьники, которые учатся по системе четвертей, на осенних каникулах будут отдыхать 12 календарных дней с учетом всех выходных, а зимний отдых продлится 11 дней. Об этом пишет РИА Новости. Зимние каникулы продлятся с 31 декабря по 10 января. Чаще всего ивановцы опаздывают на работу из-за пробок и общественного транспорта. Об этом сообщает известный РУ со ссылкой на опрос сервиса «Суперджоп». 75% ивановцев называют себя исключительно пунктуальными, утверждают, что всегда приходят на работу вовремя, 80% работников старше 45 лет. Тогда как среди тех, кто младше, этот показатель достигает 72%. И только 5% респондентов признали, что задерживаются несколько раз в неделю, 6% несколько раз в месяц, а 10% опаздывают несколько раз в год. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
1: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
0: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается пасмурная погода, возможен небольшой дождь. Атмосферное давление ниже нормы 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 82%. Ветер северо-западный 3,5 метров в секунду. Температура воздуха днем до +12.
1: Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. Поехали! История государства российского. Что было в этот день? 12 августа.
1: Год 1912.
2: День военно-воздушных сил России. Для россиян покорение неба стало возможным в 1910 году, когда был сформирован Императорский военно-воздушный флот. Распоряжением царя Николая II была создана специальная часть для развития нового рода войск. На заре истории военно-воздушного флота его основной функцией являлась разведка. После появления знаменитого Ильи Муромца Игоря Сикорского начала развиваться дальняя авиация. Военно-воздушные силы СССР не имели себе равных по количеству боевых самолетов, ибо воздушный щит должен был надежно прикрывать танковый меч и большой флот страны Советов. Серьезный удар по ВВС нанесла Великая Отечественная война. Самым рекордным по потерям за всю войну оказался июнь 41 года. Используя фактор внезапности, немцы захватили и уничтожили более 2000 самолетов, тогда как потери Германии составили 35 истребителей. После победы над врагом советские власти серьезно задумались об улучшении военно-воздушных сил. Было принято решение о скорейшей и глубочайшей модернизации ВВС. За 65 послевоенных лет советская авиация прошла путь от фанерных поршневых самолетов военной поры до сверхзвуковых машин четвертого поколения. Наши летчики сражались в небе Кореи, Вьетнама, Египта и Афганистана. Сегодня военно-воздушные силы России – важнейшая составная часть вооруженных сил страны. В 2015 году указом президента военно-воздушные силы были объединены с войсками военно-космической обороны и составили новый вид войск – воздушно-космические силы.
1: Год 2000.
2: Катастрофа с атомной подлодкой «Курск» во время учений в Баренцевом море. К-141, атомная подводная лодка с крылатыми ракетами, была заложена в Северодвинске в 1992 году. В 99 году во время операции НАТО против Югославии «Курск» вел скрытное наблюдение за авианосцем США «Теодор Рузвельт», с которого самолеты наносили удары по Югославии. За время того похода «Курск» отработал 5 условных атак по реальным целям. 12 августа 2000 года во время учений в Баренцевом море экипаж должен был провести пуск крылатой ракеты и торпедную стрельбу по учебной цели. Произошла авария, в результате которой лодка затонула в 175 километрах от Североморска. На борту в момент катастрофы находилось 118 человек. Все они погибли. Останки большинства из них были позднее подняты на поверхность и захоронены. В честь погибших членов экипажа подводной лодки одна из горных вершин Центрального Кавказского хребта была названа Курском.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Остроимгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Выгодно?
7: Да!
6: Где?
7: В высшей лиге.
8: Шашлык грузинский из свинины 399,90. Дыня колхозница 69,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 6 по 12 августа в высшей лиге.
9: Привет! Ты чего грустный такой?
10: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
9: А я тебе говорил, звони в «Битстоп». Там сейчас акция. Замена стекла с гарантией. Записывай телефон. 95-22-22. 95-22-22. «Битстоп». Смирнова, 96.
11: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
12: Идеальный летний вечер звучит как... Безалкогольное «Юзберг Лагер Зеро». Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
13: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чайково. ОКН 13-203.

0: Юнит – чемпион по удержанию цен. Супербренды по 99 рублей. Бытовая химия высокого качества по низким ценам. Юнит – приходи и убедись лично.
1: Лучшее предложение этой недели в Smart. Масло подсолнечное с добавлением оливкового. Олейна. 1 литр 129,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
2: Бегам снижает цены. Только 14 и 15 августа в честь Дня строителя. Бегам дарит грандиозные скидки до 30% на весь инструмент, садовую технику, расходные материалы, товары для отопления и водоснабжения. Бегам. Построй свою выгоду.
3: Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Сантехника. Тоже.
4: Иваново, Октябрьская, 16.
5: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
1: Перемещаясь по городу, внимательно смотрите под ноги и не наступайте на крышки люков. Даже крепкая с виду крышка может быть плохо закреплена и провалится, если наступить на нее.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: В пути с вами Иваново FM.

слушаете Иваново FM, первое областное радио.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Как связана Третьяковская галерея и компания Huawei? Третьяковская галерея анонсировала выставку вокруг пейзажа, частью которой станут фотографии победителей конкурса мобильной фотографии Huawei X-Mage. В экспозицию также войдут снимки, созданные на смартфоны новой серии Huawei Pura 90S. Выставка пейзажной фотографии объединит около 130 работ более 30 авторов. Посетители увидят произведения из собрания галереи, а также современные снимки участников конкурса Huawei X-Mage. Экспозиция охватит период с конца 19 века до наших дней и покажет, как менялось восприятие природы в фотографии. Проект расскажет об эволюции жанра, от первых экспериментов, связанных с традициями живописи, до современных художественных подходов. Отдельное внимание уделено фотографии как самостоятельному виду искусства. Посетители смогут увидеть различные подходы к изображению пейзажа, от документальной съемки до художественных экспериментов с композицией, ракурсом и восприятием пространства. Часть выставки будет посвящена современным возможностям мобильной фотографии. Работы победителей конкурса Huawei X-Mage покажут, как смартфоны становятся инструментом для создания художественных снимков и помогают раскрывать новые способы работы с пейзажем. Регистрация на участие в конкурсе Huawei X-Mage Awards 2026 уже открыта на официальном сайте Huawei в разделе «Комьюнити». Заявки принимаются до 30 августа 2026 года. Победители конкурса будут объявлены позже. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
5: Окна, двери, потолки, расстрой!
6: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
5: Росстрой!
6: 57-71-17.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

Иваново FM. Первое областное радио. В Иванове 7 вечера. Радиоканал Иваново FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново FM.

0: Иванове продолжается приемка учреждений образования к новому учебному году. На этой неделе стартовала приемка школ. Одной из первых приемная комиссия оценила готовность 30-й гимназии. На объекте проверили состояние благоустройства территории, осмотрели учебные помещения, спортзал, пищеблок и тепловой пункт. Оценили наличие образовательных программ, ознакомились с планами работы учреждения. Особое внимание уделили вопросам безопасности, состоянию подъездных путей, обустройству тротуаров. Добавим, что в ближайшее время приемная комиссия проверит все 49 школ областного центра. Тем временем Минпросвещение утвердило план школьных каникул. Российские школьники, которые учатся по системе четвертей, на осенних каникулах будут отдыхать 12 календарных дней с учетом всех выходных, а зимний отдых продлится 11 дней. Об этом пишет РИА Новости. Зимние каникулы продлятся с 31 декабря по 10 января. Чаще всего ивановцы опаздывают на работу из-за пробок и общественного транспорта. Об этом сообщает известный РУ со ссылкой на опрос сервиса «Суперджоб». 75% ивановцев называют себя исключительно пунктуальными, утверждают, что всегда приходят на работу вовремя, 80% работников старше 45 лет. Тогда как среди тех, кто младше, этот показатель достигает 72%. И только 5% респондентов признали, что задерживаются несколько раз в неделю, 6% несколько раз в месяц, а 10% опаздывают несколько раз в год. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
1: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
0: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается пасмурная погода, возможен небольшой дождь. Атмосферное давление ниже нормы 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 82%. Ветер северо-западный 3,5 метров в секунду. Температура воздуха днем до +12.
1: Слушайте Иваново FM.

0: отдыхе. С вами Иваново FM.
1: Когда идет дождь,

0: идет дождь.
1: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
2: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
3: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
2: Телефон 59-29-49. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
5: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. LG X50 получит новую базовую версию. Детали пока неизвестны, но в руководстве завода планы подтвердили. Напомним, сейчас дорестайлингового X50 в продаже нет. Дилеры предлагают только более дорогой X50+, но более доступная версия с упрощенной мультимедийкой и без некоторых функций может вернуться. Концерн Чанган сертифицировал в России «Аватар 07». Это высокотехнологичный гибридный кроссовер D-класса. Совокупный запас хода больше 1000 километров. Средний расход меньше литра на 100 километров. До 100 километров в час машина разгоняется быстрее, чем за 5 секунд. Салон сделан с акцентом на современные цифровые решения. АвтоВАЗ открыл подписку на «Ладу Ларгус». Цена пока неизвестна, но предположительно около 45 тысяч рублей в месяц. Первый взнос, как при кредите, не нужен. В цену включены ОСАГО и каска, техобслуживание, шиномонтаж и сезонное хранение резины. Из расходов остается только топливо. После истечения годовой подписки можно взять новую машину. Лето – тяжелое время для автомобиля. Особенно в жару растут риски перегрева двигателя. Признаков поломки много. Например, стрелка температур уходит выше нормы. Или постоянно работает вентилятор. В салоне может появляться запах антифриза. Или печка начинает дуть холодным. Подробнее о том, почему перегревается двигатель и что с этим делать, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
4: «Моя машина».
6: Реклама на Иваново FM.
7: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. «Нити» – дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
8: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
9: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
10: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
11: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
12: «Мясной гурман» — это вкусная колбаса. Басы и деликатесы для всей семьи.
13: Мясной гурман.
14: Полипы кишечника часто никак себя не проявляют. Но именно они могут стать причиной развития рака кишечника. Большинство полипов можно обнаружить и удалить в СМ-клиника. Это эффективная профилактика одного из самых распространенных онкологических заболеваний. СМ-клиника Иваново. Здоровье начинается с профилактики. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: вами Иваново ФМ, первое областное радио.
1: Проложите, проложите вы хоть тоннель по дну реки, и без страху приходите на вино, и шашлыки, и гитару приносите, подтянув на ней колки. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки, а когда сообразите, все пути приводят в Рим. Вот.

0: Оставьте ваши острые клыки.
1: Безвредные советы от Лизы Алерт для родителей.
2: Если ребенок потерялся, не ждите вечера. Как можно скорее сообщите в полицию и поисковый отряд. Важна бывает каждая минута. Звонок в 112 – это уже обращение, которое принято и зафиксировано.
1: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
3: С вами Иванова FM.

0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В Госдуме предложили временно остановить действие утиль сбора на автомобили. По мнению ряда депутатов, эту меру нужно исключить до января 2030 года, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке машин. По словам парламентариев, в последние несколько лет автомобильный сектор испытывает значительное ценовое давление на фоне изменения логистических цепочек, удорожания производства и колебания валютных курсов. Временная приостановка действия утилизационного сбора позволит сдержать дальнейший рост стоимости транспортных средств и повысит доступность машин для населения, считают авторы инициативы. Правительство России предлагает легализовать угнанные в недружественных странах авто. Сегодня законодательство блокирует регистрацию машин, находящихся в базах Интерпола. Как сообщили в МВД, после начала СВО правоохранители недружественных стран начали массово игнорировать запросы из России о причинах объявления машин в розыск. В итоге правовая коллизия бьет по добросовестным покупателям. Они не могут защитить свои права даже через суд. Новый закон сможет обеспечить эксплуатацию автомобилей ответственным покупателям внутри страны. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново ФМ.

0: Иванове 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. На сортировке в Иванове начали внедрение комплексного подхода к организации уборки и содержания территорий. Пилотный проект, который распространят на все районы, стартовал на днях. Первые итоги оценили областные городские чиновники. Коммунальные службы здесь регулярно выполняют прометание дорог, прибордерные территории и парковочных карманов. С остановочных павильонов и опор контактной сети убирается несанкционированная реклама. Производится кошение газонов, запланирован обрезка молодой поросли и кронирование деревьев. Впрочем, некоторые недочеты в содержании территории были выявлены. Их поручено оперативно исправить.

0: школьных каникул. Российские школьники, которые учатся по системе четвертей, на осенних каникулах будут отдыхать 12 календарных дней с учетом всех выходных, а зимний отдых продлится 11 дней. Об этом пишет РИА Новости. Зимние каникулы продлятся с 31 декабря по 10 января. Чаще всего ивановцы опаздывают на работу из-за пробок и общественного транспорта. Об этом сообщает известный РУ со ссылкой на опрос сервиса «Суперджоб». 75% ивановцев называют себя исключительно пунктуальными, утверждают, что всегда приходят на работу вовремя, 80% работников старше 45 лет. Тогда как среди тех, кто младше, этот показатель достигает 72%. И только 5% респондентов признали, что задерживаются несколько раз в неделю, 6% несколько раз в месяц, а 10% опаздывают несколько раз в год. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
1: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
0: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается пасмурная погода, возможен небольшой дождь. Атмосферное давление ниже нормы 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 82%. Ветер северо-западный 3,5 метров в секунду. Температура воздуха днем до +12.
1: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман». «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
5: Привет! Ты чего грустный такой?
6: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
5: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. Битстоп, Смирнова, 96.
7: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
8: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
9: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая 39, корпус 1. 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Как я мечтала о своей комнате, когда была подростком. Мне хотелось создать свой собственный мир. Теперь я могу подарить эту возможность своему ребенку.
11: Семейные истории про мебель начинаются в Соколе. Только в августе подростковая комната «Паскаль» всего за 27 990 рублей. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
12: Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Сантехника тоже.
13: Иваново, Октябрьская, 16.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроймгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: «Бетонстрой». Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
4: Выгодно?
5: Да.
4: Где?
5: В высшей лиге.
6: Томат «Сливка» 69,90. Перец грунтовой 79,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 6 по 12 августа в высшей лиге.
7: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
8: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное «Юсберг Лагер Зеро». Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
9: О, Суздальский пивовар. Владимирская область, село Чирикова. ОКН 13.

0: по 99 рублей. Бытовая химия высокого качества по низким ценам. Юнит. Приходи и убедись лично.
1: Лучшее предложение этой недели в Smart. Масло подсолнечное с добавлением оливкового. Олейна. 1 литр 129,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. С вами Иваново FM.

0: на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Устроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Сантехника тоже.
4: Иваново. Октябрьская, 16.
5: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Выбирай.
1: На работе с вами Иванова ФМ.
2: Он не вышел ни званием, ни ростом, ни за славу, ни за плату. На свой необычный манер он по жизни шагал.

плевей наклон, все равно не спасти. Но замрите, ему остается пройти не больше, чем...

0: слушаете Иваново FM, первое областное радио.
1: Кто проклял эту землю?

0: отказали. Мы построим китайскую стену здесь. Камень за камнем, камень за камнем, камень за камнем.
1: Иваново FM.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. С вами «Иваново ФМ».

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Дома с вами Иваново ФМ.

0: Иваново FM.
1: Во хмелю слегка лесом правил я, не устал пока, пел за здравие, а умел я петь песни вздорные, как любил я вас, очи черные, то плелись, то неслись, то трусили рысцой.

любил я вас, но прикончил я то, что впрок припас. Головой тряхнул, чтоб слетела блажь, и вокруг взгляну,

0: что целым иду.
1: На работе с вами Иванова ФМ.
2: Как же, Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ».